0: feel this. MFM Dance Hit Radio. Алло,
1: ты в бужиде стоишь. Давно хотел сказать, тоби, что ты меня псуешь. Алло, не бійся випускать.

Отступим зимой. Кого светло ты знаешь, петлю черты. Буду там, где ты. Если нам дано разум выжить, буду там, где ты.